0: El cofre. It's on you. El cofre.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».